Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Рабочая неделя только началась, поэтому хочется дать вам всем какой-то мудрый совет. И я сейчас вспоминаю слова одного моего старого знакомого. В любой вообще непонятной ситуации он всегда говорит: «Сначала слушай сердце, потом прислушивайся к голове, а потом

Макс Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, обычно после свадьбы вот эти все ее «Ой, ты такой веселый» превращаются в «Не позорь меня». Но если вы по-прежнему в прекрасной юмористической форме, придумайте шутку, пришлите ее на сайт русрадио.ру, и лучший из них в итоге зачитает лично Антон Юрьев, а авторы получат эксклюзивный подарок — футболку со своей собственной шуткой. Ну, например, да, режиссер кричит на съемочной площадке певицы: ну давай, еще раз вложись в эмоцию. Она грустно вздыхает и отвечает: я в нее уже вложилась, она теперь в ипотеке. Эту шутку уже нельзя отправлять, да, вы поняли?

0: Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих.
1: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Так, пока не забыл, что еще нам нужно вам напомнить. 2 августа у нас день рождения. Друзья, Русскому радио 31. И вас ждет грандиозный праздничный эфир. Поздравить любимых звезд, отличное настроение, любимые песни. А каждый час с 9 утра до полуночи вы можете получить в подарок 31 тысячу рублей. После специального сигнала нужно дозвониться в нашу студию, собственно, поздравить нас. И все, деньги ваши, все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

0: последний раз.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я обратил внимание, что сейчас вот когда оплачиваешь покупки в терминале, раздается такой звук, как будто сделал что-то настолько прекрасное и чудесное. Вот мне кажется, это классный ход, но можно же еще лучше было сделать. Представьте, да? Делаешь покупки, и раздается песня Сергея Лазарева, например, а? Почему так не сделали? Да потому что нельзя так сделать. Потому что настоящие песни не продают.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помимо того, что я в детстве занимался в том числе и ча-ча-ча, да, помню, когда меня посылали с большим списком в магазин, и я забывал что-то купить, меня отправляли туда снова. И чтобы продавщица не подумала, что я какой-то такой слишком забывчивый, я стеснялся и выворачивал куртку наизнанку, зачесывался на другую сторону, менял выражение лица и говорил низким голосом, чтобы она меня не узнала. И это работало, но это у меня, да. А вот если, например, взять, допустим, Полину Гагарину, да, не сработает уже, потому что даже в усах мы ее узнаем.

Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Что слушает страна? Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно мы ездили с друзьями на природу, решили покататься на лодке, уронили весло, потеряли его из виду, в общем, кружили вокруг, так и не нашли. И нас посетила гениальная идея, чтобы узнать, куда уплыло весло, было решено бросить второе и посмотреть, куда оно поплывет. Как вы думаете, что было дальше? Да, на воде стали появляться круги. Мне кажется, все обитатели этого пруда просто над нами ржали.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, в детстве родители впервые сводили меня на спектакль, и тогда я сделал свое самое первое доброе дело. Между прочим, я подарил огромный букет ростовой кукле, корове, которой никто почему-то ничего не подарил. Причем актер снял коровью голову, взял букет и даже расплакался от счастья. Единственное, правда, я был очень маленьким и никак не ожидал, что в корове сидит еще дядя. Не знаю, был ли когда-нибудь внутри ростовой куклы Мич Фомин, но мне кажется, вот даже в таком виде все букеты ему бы все равно достались.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я обожаю ужастики, но недавно понял, что с этим нужно сделать перерыв, потому что мне вот посоветовали на днях посмотреть очень крутой ужастик. Сказали, что многие на него сходили. Я бы сказал так, после него и во время тоже многие сходили.
1: Русское радио.
2: Русское радио. Все будет хорошо.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Действительно, есть вещи, которые не меняются. Это классика. Вот недавно ходил на почту, надо было отправить посылку родителям. И после долгого часового ожидания, там была огромная очередь, я в итоге все-таки подхожу к кассе и говорю, нужно отправить это самым быстрым способом, который только у вас есть. И женщина так посмотрела на огромную очередь и с невозмутимым лицом мне ответила: «Молодой человек, вы пришли по адресу».

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах дрожит время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно одна знакомая рассказывала, как ей повезло со свекровью. Она ее сразу же записала себе в подружки, стала периодически приходить поговорить, что называется, по душам. И вот однажды завела разговор о том, как не повезло ее сыну с женой. Только через неделю она поняла, что пожаловалась, мягко говоря, не совсем той подружке.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня.

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Доброе утро!
2: Доброе утро, любимая страна! Это и вторник уже, между прочим, на календаре. Как быстро-быстренько летят эти листочки.
1: Да, это и вторник, и это и среда будет, это и будет и четверг, и пятница. В общем, все эти дни будут без Антона Юрьева.
2: Да, он у нас в отпуске, не переживайте. Человек, надеемся, отдыхает.
1: Но мы тоже надеемся на то, что... Без Антона мы справимся. Мы сделаем ваше утро таким же бодрым, таким же веселым. В какие-то моменты, может быть, даже немножко трогательным.
2: Хорошо, договорились. Будем стараться. У нас в этом часе слово на «вы».

0: Короче, слились все.
1: Да что ж такое-то, Антох? Мы на тебя подпишемся, не переживай.
0: Я уже подписан. Но я отпишусь и еще раз подпишусь.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
0: Так, давайте на пробке посмотрим, что творится.
1: Там ботов нет?
0: Кстати, иногда кажется, что в пробках стоят NPC, как сейчас модно говорить. На МКАДе

0: слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Владеть золотом легко.

0: здоровья, но и усердно следят за здоровьем своего любимого мужа. И как следствие, такие мужчины живут намного дольше и здоровее. Я согласна с этим полностью утверждением, потому что я своего любимого мужа холю и лелею, конечно же, забочусь о нем и напоминаю, что действительно нужно бы заняться там своим здоровьем, сделать то, сделать это. Поэтому, конечно, вот я не знаю, смотрю на тебя, Димка, все время переживаю.
1: Никто меня не холит и не лелеет.
0: Ну ты сам себя, ладно, холишь, лелеешь.
1: А если не я, то кто? Я твоего мужа, когда вижу.

0: слово на вылет.
1: Ой, Хабиб умеет ставить наше настроение на огромную такую высоту. Ну что, друзья, звоните, пожалуйста, в нашу игрушку «Слово на вылет» 8495-995-105,7. Посоревнуйтесь с роботами.
2: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
3: Что слушает страна?

0: была?
1: Да.
2: О. А вы там не видели Оленина?
1: И контрастный душ.
2: Ух ты, отличные подробности. А Оленина, говорю, не видели? Он там тоже где-то бегает по Москве.
0: С утра.
1: Нет, пока.
2: Ну, потом
1: он увидел.
2: Вы побегайте еще, увидите и Оленина. А, Илья, сейчас мы вам поставим песню прекрасную. Вы ее знаете, вы ее любите. Там будет не хватать одного всего лишь слова.
0: Да, и вам ваша задача назвать, что это за слово. Так что слушайте, Илья, внимательно.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Власти и бизнес готовят документ о разграничении трудовых и нетрудовых отношений. Газета «Ведомости» пишет, что в разработке участвуют в том числе Федеральная налоговая служба, Минтруд и Минэкономразвития. Представить документ хотят до сентября. Собираются сформировать.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А можно я вот сейчас вот во все точки над «и» сразу расставлю?
2: Я думаю, мы с тобой читаем мысли друг друга. Я тоже их хочу расставить сразу.
1: Ребят, очень много приходит сообщений по поводу того, что я рискнул и женился. Там я рискнула и вышла замуж. Ребят, там тоже 4 буквы, но они немножко в другом порядке. Не риск, а брак. Понимаете?
2: Любовь,
1: да. Ну, то есть, что? В чем вы рискнули?
2: Ну, что, вы его не любили? Или почему вы вышли за него замуж, рискнули, что он был, я не знаю. Ну, как можно рисковать? Вы же осознанно делаете
1: вот
2: этот выбор.
1: Тем более, это любовь. Вы не можете жить друг без друга. В чем здесь риск? А мы про риск

0: 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфоров.

0: квартиры.
1: Серьезно?
0: Договор на классную работу.
1: Ого.
0: Вот, и еще, ну, некоторым везет еще больше. У тех, у кого есть водительское удостоверение, вот о котором мы уже поговорили, им еще выдают машину сразу же по приезде.
1: Понятно, я вот коренная москвичка, у меня ничего такого нет.
0: Ничего нет, потому что надо было приехать сюда.
1: Понятно, все.
0: Ну, у тебя есть еще возможности.
1: Ну, ладно, хорошо. Вот Алена нам написала, что они взяли котенка, значит, проходу мне не давал. И лучшим решением, но рискованным, было взять второго уже из приюта. Теперь они развлекают друг друга.
0: Ну, правильно. Надо, да. Надо. Вообще хорошо, когда животные живут в паре. Ну, какой-то есть кошка и собачка, две кошки, две собачки.
1: Главное, чтобы дружили. Также крепко.

0: городе, она порекомендовала свою знакомую, которая живет прямо рядом с Артеком, которая ее безвозмездно приютила. И вот, значит, Ирочка едет из Петербурга в Артек, и поезд на станции одной из-за опасности останавливает на 5 часов. За 2 часа до окончания регистрации на встречу прибывает в Симферополь. Добрый таксист мчит ее в Гурзуф. Успела забежать к знакомой, бросить вещи, за 5 минут до окончания успела на регистрацию. И вот этот один день ярких эмоций стоил того, чтобы ехать 4 дня с приключениями. Вот это было как раз 2 августа в прошлом году. А нам, кстати, 2 августа в прошлом году было 30. А в этом году 2 августа нам будет 31.
1: Логично, а в следующем году 2 августа нам будет 32.
0: Вот, и если мы уже заговорили про

0: или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
1: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
2: Федеральная пассажирская компания.
3: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корей.

0: Большое, ну, да, все. Конечно, спасибо. Супер. Огромное.
1: Вам Александр. Тоже спасибо, хорошего вам отдыха. Ну и самое главное, компания, чтобы была соответствующая. Если вам не с кем, если что, мы свободны как бы в эти выходные.
2: Игра против правил на русском радио.

для 6.6, для 8.8. «Автодом» предлагает масло «Рольф Профессионал» с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.

0: Русские перцы. Здесь. Главное утреннее шоу страны для вас. Ура!
1: Привет!
0: Третий час мы вместе с вами. Слушайте, ну не риск ли вот это, когда ты на всю страну в прямом эфире, ну, начинаешь петь песни?
1: Риск, конечно.
0: На русском радио тем более. Ну да, немножко несанкционировано, но ничего.
1: Немножечко даже бывает не в нотку, но ничего страшного. Нашу каждую ошибку воспринимайте за улыбку.
0: Да, даже на солнце бывают пятна. В общем, знаете, да, что нужно отвечать в таких ситуациях.
1: Да,
0: ну, а нам, Полине Жуковой, Диме Морозову, надо обязательно писать. Писать по теме. А у нас сегодня вот такое обсуждение. Случаи, когда вы рискнули и не пожалели. Вот мы сейчас

0: Русские перцы на русском радио.
1: Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Давайте про риск, когда вы рискнули, не пожалели. Да, конечно. Лариса пишет: я купила в свои 59 лет электронное пианино. В детстве очень хотела научиться играть, но не получалось. Сейчас рискнула и не жалею об этом. Разучиваю произведения, адаптированные для начинающих. И мне очень нравится.

0: Первый необычный ингредиент. Да. И тесто фила. Это такое очень тонкое, обычно его в десертах используют. Ну, в общем, я приготовила, получилось необычно, не испортила, и даже, в принципе, всем очень понравилось. Я рискнула.
1: Ну, знаешь, в этом деле, когда ты используешь какие-то необычные ингредиенты, здесь... Все очень легко, потому что никто не знает, что такое фенхель, что это за тесто фила. То есть ты можешь лапши навешать людям на уши, и в принципе это будет уже достойное блюдо.
0: Да, сказать, что это кухня высокая, вам не понять. Это только истинные эстеты, гурманы могут это прочувствовать.
1: Это я была на Бали, вот там узнал этот рецепт от старого монаха.
0: Так что вы теперь тоже просвещенные.
2: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Сделайте свой лучший ход.

0: Ну вот, кстати, Андрей нам написал, наш постоянный слушатель. Он в школьные годы еще писал стихотворение под псевдонимом Андрей. Да мы помним. Мы помним. Мы же вообще все ваше становление вот здесь наблюдали. Чтобы никто не узнал, он писал эти письма, стихи, чтобы самые близкие только видели. Уже на первом курсе он рискнул, начал выставлять стихи под своим именем. Не пожалел, даже Анечка Плетнева у себя публиковала в соцсетях его работы. На день рождения Русского радио он пишет опять большое поздравительное стихотворение. Угу. Пришлет нам Андрей. Давайте ждем до 2
1: Спасибо.
0: Августа.
1: Спасибо. Пишет Полина. Я в 42 года рискнула и пошла заниматься карате, киокушин.

0: июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: В единый день голосования 18-19...

0: вообще у этого слова риск есть даже иногда аромат.
1: Какой, интересно, в твоем случае.
0: Ну, он не всегда приятный.
1: Ну, пусть этому будет аромат вот этих все-таки пузырьков, о которых мы говорили.
0: Да.
1: Наверное, так.
0: Это аромат адреналина, знаешь, когда вот страшно, и ты вот все равно идешь, несмотря ни на что. Совершаешь вот этот вот смелый поступок, но потом не жалеешь. А вообще зачем жалеть? Лучше сделать и не жалеть, чем не сделать и жалеть.
1: Да, если вы тем более были счастливы в этот момент, то вообще, значит, все сложилось как надо.
0: Конечно. Вот сейчас

0: для общения. Тиамо. Твой персональный подбор каждый день 18+.
1: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Возможно, это позитивная песня сейчас молодых родителей и натолкнет на мысль, как же назвать дочку. Вот сидите, думаете, о, слушай, Киркоров на русском поет Луиза, давай назовем Луиза. Ну, потому что, когда выбираете особенно имя для девочки, вы же сразу задумываетесь, а как ее будут называть в детском саду, а в школе, а придумывают ей какое-нибудь там прозвище, вот как? Ну, а тут Луиза, ну что, Лулу, и все, и там Лу-Лу-Лу-Лу-Лу, и прекрасно.

вас. Вы у нас самые лучшие, самые любимые. Я надеюсь, что и самые счастливые. А скоро станете еще и богатыми, потому что у нас же намечается день рождения. Чуть позже расскажу, как разбогатеть.

0: Да и до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
2: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
3: Категория 16+.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и

Зафиксировали минимальную заболеваемость острым гепатитом Б за всю историю наблюдений. В Роспотребнадзоре заявили, что помогли противоэпидемические меры программа вакцинопрофилактики, причем такая прививка обеспечивает защиту от гепатита Д. Вместе с тем, как отметили ведомстве, сохраняется высокий уровень заболеваемости хроническими формами вирусных гепатитов, в том числе гепатита С. Вакцину от него пока не разработали. Это связано с высокой изменчивостью вируса. Центробанк опубликовал первые нормативные акты для запуска рынка криптовалют. Среди прочего, режим торгов электронными деньгами будет прописан в правилах биржи. Будет рассчитываться как рыночная, так и средневзвешенная цена. Также ЦБ разработал требования к цифровым депозитариям, которые должны вести учет криптовалют. Их минимальный капитал должен составлять от 50 до 250 миллионов рублей.

Ну, как говорится, а теперь переходим к водным процедурам. Те, кто сейчас не на работе, а те, кто сейчас в отпуске. Неважно, на даче вы, на море вы, или, может быть, еще в пути, все равно вас ждет что-то приятное, что-то хорошее. Ведь отпуск не делится на понедельник, вторник, там, ой, вот такая есть пятница и выходные. Там каждый день это выходные. Но при этом сделайте так, чтобы ваш отпуск был разнообразным. Дни валяния, лежания, лени, дни активности, узнавания что-то нового. Ну и, конечно же, отправляйте фоточки вашим коллегам на работе. Ух, каким это понравится!

Так что давайте помните, что 2 августа вы, ваши родственники, друзья, родные, близкие, все слушают русское радио и пытаются дозвониться. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Ой, вам обязательно повезет.

0: Реклама на русском.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС. Москва. ОГРН.

0: РН 102-773-988-54-58.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: В Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
1: Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026

Ведомости узнала, что такой законопроект поддержали в правительстве. Согласно документу, предоставлять поддержку регионы будут только из собственного бюджета. По словам экспертов, эта инициатива позволит выделять деньги в том числе небольшим нефтеперерабатывающим заводам. Страховщики заявили об увеличении сроков доставки автозапчастей в Россию. Повлияло обострение конфликта на Ближнем Востоке. Во Всероссийском союзе страховщиков заявили газете «Известия», что сейчас доставка комплектующих из Арабских Эмиратов занимает от 30 до 45 дней. Причем логистика подорожала на 30%, а это привело к росту цен на крупногабаритные запчасти. Участники рынка не исключили, что это скажется на стоимости полисов ОСАГО. Вузы опубликовали конкурсные списки поступающих на бюджет по программам бакалавриата и специалитета. Проверить позицию можно на сайте университета или на портале госуслуг. Конкурсный список показывает место поступающего.

Самарском Ратобраз Артура Пирожкова для того, чтобы поздравить всех дам с 8 марта. Ну и вот так случилось, что и прижилось, и пошло, и поехало. И, конечно же, такой мужчина-обольститель, такой покоритель дамских сердец взял и понравился всем детям. Да, вот я вчера был на детском дне рождения. Конечно же, ой, как детки с ума сходят от Артура Пирожкова. Прыгают радостные под эти песни. А что делать Артуру Пирожкову? Он-то был, рассчитывал, что будет дам обольщать. Нет, детей не обманешь. Да, дети без Артура Пирожкова никуда.

0: отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче. Категория 16+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос

0: 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания ArtLife. 6+.
1: Русское радио представляет. Чиж и Ко. 31 июля. На сцене ресторана Шорхаус. В проекте «Лето Лайф 2026».
2: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
3: Русское радио представляет. Неподражаемый и яркий Артур Пирожков. 28 августа. Зеленый театр ВДНХ.
4: Мне ничего не нужно, только плач.
3: Летнее красочное шоу «Перетанцуй меня». Море улыбок, любимые песни и зажигательные.

виз для россиян. После этого Россия отменила визы для китайских туристов. Конкурс на бюджет в педагогические вузы превысил прошлогодний уровень. Минпросвещение заявили, что на одно место приходится 14 заявлений. Педвузы уже завершили принимать документы на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Университеты опубликовали конкурсные списки. Согласие на зачисление будут принимать до 5 августа. В России ведут ГОСТ на игрушечное оружие для детей. Требование вступит в силу со следующего года. Как пишет РИА Новости, правила коснутся пистолетиков, рогаток, катапульт, арбалетов, луков для стрельбы и дротиков. Согласно документу, игрушечное оружие не должно иметь

собака ждала. Конечно, собаку вовремя не выгулили. Собака, естественно, ну, не дождалась хозяйку. А робот-пылесос решил, вы знаете, вот как маслице по хлебушку, вот так раз, и все по всей квартире. Вот так тонким-тонким слоем. Ну и что, и ругать ты ведь никого не будешь. Вот только вот задаваться таким вопросом. Ну зачем? Я желаю к любым вам трудностям относиться всегда с улыбкой, и пусть у вас все будет хорошо. Что-то

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Когда много денег, как-то легче думать, что не в них счастье. Рекламная служба Русского радио 579-77.

0: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Русское радио представляет 5 декабря.

Вот кого точно с детства невозможно на стоп поставить, так это меня, Дмитрия Оленина. Вот мама меня ругала, все родственники, ты можешь посидеть хотя бы несколько секунд. Нет, не могу, до сих пор.

0: Москве без 10-2. Расскажу о погоде. Сегодня жарко, 29, но это в тени, понятное дело, на солнце еще жарче. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью 17, завтра днем всего лишь плюс 18. Холодно, пасмурно, дождливо. В четверг 22, в пятницу 25, в субботу и воскресенье 28.
1: Реклама на русском.
2: Идет ремонт.

Рустам Каримов. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела из-за необоснованного подорожания топлива в нескольких регионах. Это коснулось отдельных заправок и сетей АЗС в Пермском крае, Республике Коми, Нижегородской и Новосибирской областях. На прошлой неделе ФАС возбудила 15 дел и выдала почти 40 предупреждений нескольким нефтяным компаниям и независимым участникам рынка из-за изменения цен на топливо. Российские железные дороги отрицают сообщение об ужесточении правил перевозок пассажиров. В компании отметили, что вводить изменения с предстоящего августа не собираются. Ранее СМИ написали, что проводники будут более тщательно сверять персональные данные пассажиров в случае ошибки.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, вот ваше сообщение. Передаю привет моему другу Саше. Каратерзион, самый лучший мой друг. Спасибо тебе за дружбу. Это от Анюты. Друзья Маша и Таня, привет. Желаю много удач и побольше улыбок этим летом. Русское радио, здравствуйте. Прошу вас, передайте, пожалуйста, огромнейший привет для моей сестренки, для строгой Светланы. Поздравляю ее с 45-летием. Желаю, чтобы все мечты сбывались. Дети

Денису Борисовичу от Антонины. Привет мужу моему Михаилу. Бросай работу, пошли купаться, предлагает Александра. А, вы знаете, Миш, я с Сашей согласен. Да, хорошая идея. Соглашайтесь. Так, дальше. Поздравляю нашу Леночку от клуба «Петрович». Стол номер 4. С днем варенья. Так, дальше отправляется поздравление коллегам из ООО «Стройдом». Это в городе Старый Оскол Белгородской области. Ангелине и Марине от Алены Одинецкой. Привет от Станислава, отдела логистики Первомайская, Николаю, Андрею и Владу. Так, дальше отправляем сообщение Веронике и Иришке от Надежды. Я вас очень люблю. Мама Надя подписалась. Привет моему 7-летнему.

Светлану, которая сейчас за рулем везет нас и к сестре Вере огромный привет. Едем в деревню Окладнево. Нам хорошего отдыха, а всем отличного настроения. Любимую тетю с днем рождения, тетя Ань, я тебя люблю. Это от племянницы Любы. Поздравляю свою любимую жену Евлеву Ирину, муж Михаил и наши четверо деток. Любим тебя. Передаю привет, поздравления для себя, пишет нам Александр, с вчерашним днем рождения. Саш, с наступившим Новым годом.

Ой, у кого-то сейчас будет так все хорошо, так все хорошо. Я вчера, между прочим, виделся с Димой Биланом. Дима в прекрасном настроении, свеж, бодр, готов к своему супершоу, которое в эту пятницу состоится в Москве на стадионе. Я уже чуть-чуть знаю, что будет. Слушайте, будет вау, будет круто, будет мега здорово. Ну и, конечно же, на это грандиозное летнее событие у меня есть два приглашения для вас. От вас требуется всего лишь дозвониться к нам в студию по телефону 8495

0: Время подарков на русском радио.
1: Ой, как я люблю я это время. Время подарков. Счастливим Юлю из Москвы. Юля, здравствуйте.
2: Здравствуйте, всем привет.
1: Да, Юль,
2: здравствуйте, любимое русское радио.
1: Давайте начнем с ваших приветов. Кому вы передаете привет?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Следственный комитет предложил ужесточить уголовную ответственность за совершение преступлений с использованием VPN-сервисов, искусственного интеллекта и прокси-серверов. Такой законопроект уже подготовили. Глава

метка Дмитрия Оленина у нас тут в кулуарах Русского радио. Погода, она такая ветреная девушка, непостоянная. Но зато мы постоянные с вами в желании слушать любимые песни. С этого часа и далее с вами я, Артем Сорокин. Привет-привет, хорошего дня или уже вечера. Полетели.

0: И в городе свежо, хорошо, а там наоборот жалуются. Вот прохладно, хочется тепла. Ну, в общем, хорошо там, где нас нет, это точно. Ну и, конечно, везде звучит русское радио. Вот так вот едешь по стране, в такси звучит, в магазине звучит, здесь звучит. Всем точкам, где нас слышно, большущий привет. Давайте послушаем какую-то освежающую историю Анны Асти. Дима Билан на русском.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много

0: Ноября по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для

уже выходят на пик продуктивности. Ну, а понятно, чем ближе к выходным, тем продуктивность вновь снижается. Друзья, вам, конечно же, продуктивности под лучшие любимые песни на русском радио. У нас скоро Юрий Киселев, Натан и Алсу, а пока Жасмин. Какая яркая летняя песня.

0: сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
1: Федеральная пассажирская компания.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции.

Да, все-таки лето – идеальное время для знакомства, для того, чтобы получше рассмотреть человека. Ну, хотя бы потому, что зимой мы в пуховиках, как пингвины, да и в парке в феврале на лавочке никто не сидит. Так что, друзья, не теряем время, знакомимся, ищем свою судьбу. Кто еще без любви? А много нас, между прочим, таких, ищущих счастья. Ну и, конечно, Русское радио на вашей стороне поддерживает, желает добра, любви, удачи, всего, чего вы сами себе пожелаете, мы вам тоже пожелаем. Меня зовут Артем Сорокин, Дмитрий Маликов.

0: Например, утеплитель Rockwool Light 23 квадратных метра всего за 1725 рублей. Уэстеда Петровича, Санкт-Петербург, Украин, 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
1: Русское радио представляет. Любе 7 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето-лайф-2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.

действуют свои законы о тишине, и правительство считает, что система работает и менять ее не нужно. О погоде. В Москве снова рекордная жара. Температура поднялась до плюс 30. На станциях метро и на вокзалах людям раздают питьевую воду. А пожилым, беременным и детям вообще советуют переждать зной дома. В ближайшие часы синоптики прогнозируют в столице и области грозу с градом и шквальным ветром. Дождь будет идти всю ночь, а завтра ожидается рекордное понижение температуры до плюс 19. И среда станет самым холодным днем в неделе.

Такая немного сонная, ленивая, уставшая песня «Елки» на русском радио, прям как в 16:25, когда рабочий день уже понемножку близится к завершению. А еще такое бывает, когда сладенького поешь, тут же спать хочешь.

0: Ранее действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
1: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
2: Категория 16+.
3: Русское радио приглашает.
4: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
4: Чтоб все пришли посмотреть.

мы с вами каждый день заряжаем наши аккумуляторы настроения, берем силу, я бы даже сказал, силушку богатырскую, конечно же, от Русского радио. И вот какое дело, друзья, 2 августа, день рождения, Русскому радио 31 вас ждет праздничный.

заявил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, пишет газета «Известия». По его словам, закрытие Армузского пролива и ситуация вокруг Ирана практически парализовали на какое-то время один из основных хабов – Арабские Эмираты. Через эту страну в Россию отправлялось много деталей по параллельному импорту. Сейчас доставка автозапчастей занимает 30-45 дней, а сложные электроники, фары и других негабаритных деталей – примерно 10 дней за счет отправки авиации. Следственный комитет предложил считать использование искусственного интеллекта, VPN и прокси-сервера отягчающим обстоятельством преступления. Председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что ведомство уже подготовило такой законопроект. Предлагается закрепить в Уголовном кодексе новый отягчающий признак.

встретиться в маршрутке в конце июля. Это, конечно, можно, если в маршрутке есть кондиционер. И особенно благодарность всем маршрутчикам страны, которые включают кондиционер летом. Я тут ехал на маршрутке на прошлой неделе из Петрозаводска в Питкяранту в Карелии был.

0: Предложение осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель.

0: конкурентных списаний комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

0: Инсайд русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД.

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
2: Реклама на русском.
3: Услышали?

между прочим, сегодня есть еще один интересный профессиональный праздник. Ежегодно, 28 июля, все российские пиар-специалисты разных отраслей отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня день пиарщика, проще говоря. Кто такой пиарщик? Пиарщик – это тот, кто заставляет мир поверить, что дыра в сыре – это особенность. Ну, проще говоря, люди, которые убеждают нас в каких-то вещах. Профессия, между прочим, очень важная, очень нужная для различных.

0: Реклама на русском. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь в центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица

0: услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента. На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика без...

Маркет, вы лучшие девчонки, выше нос, скоро выходные, это правда. Дальше Юлия пишет: дорогой Русское радио, хочу поздравить с днем рождения Екатерину Смирнову, Александру Чандо, Наташу Найс. Желаю здоровья, счастья и неземной любви. Пусть каждый день дарит радость, тепло близких и мир в душе. Еще привет моим подружкам из Липецка, Нике, Татьяне, Свете Пожидаевой, Олюшке, Полозовой, Леночке, Шарковской, Наталье, Людочке, Татьяне, Матлюбе. Ну, в общем, у Юли тут очень много подруг. Юля, я думаю, что всех мы будем перечислять до конца эфира. Всем привет!

0: KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции совместного платежа.

0: Наполнись позитивными эмоциями и зарядись энергией. Пусть этот отдых тебе запомнится. Я вот смотрю на Андрея Макеева, тоже вижу, что он как будто из отпуска приехал. Бороду
1: отпустил.
0: Это, знаешь,
1: неделю назад я был в отпуске, но до сих пор отпуск меня не отпускает.
0: Помнишь, как фильм?
1: Как и борода.
0: «3+2» фильм, где Андрей Миронов бороду отрастил. Вот им сейчас герои

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского началась в Белом доме. Переговоры проходят в закрытом для журналистов формате. Сегодня Зеленский прибыл в Белый дом, его завели в здание через боковой вход. Ожидается, что позже Трамп встретится с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Крупные сети АЗС ослабляют ограничения на продажу топлива. В Москве и некоторых регионах отдельные компании уже отказались от лимитов. Кроме

девчонки в коротких платьях. Что-то красивое есть в такой погоде. Но, правда, полчаса я назад об этом так не думал, когда меня обрызгал грузовик. Но вот когда уже оказался в тепле, в теплой какой-то обстановке приятной, то уже совсем как-то по-другому из окна смотришь на то, что происходит. Все зависит, конечно же, от ситуации. Поэтому я вам желаю как можно скорее оказаться в такой же теплой и приятной компании, слушать русское радио, смотреть в окно и наслаждаться жизнью. Дмитрий Колдун вместе с нами далее поддерживает.

получится. Все зависит только от вас. По крайней мере, для достижения целей все какие-то средства хороши. Фитнес, фреш, ЗОЖ, все работает для того, чтобы... Для того, чтобы у вас все получалось. По крайней мере, я вам от всей души этого желаю. Пусть под музыку Русского радио достигаются абсолютно все цели.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Дэна Т4Л доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Дэна Т4Л по программе «Тенет легко» во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Тенет Т4Л. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Тенет Т4Л. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Каждый день жена меня спрашивает, что я хочу на ужин.

побило припаркованные автомобили. Синоптики обещают, что непогода продлится до позднего вечера, а самым дождливым днем на этой неделе станет четверг, 30 июля. При этом температура будет выше 20 градусов, а к выходным еще потеплеет. В Госдуме предложили переводить в 10 класс даже с низкими баллами основного государственного экзамена, но при наличии свободных мест в специализированных классах. Авторы инициативы ссылаются на обращение родителей девятиклассников, которых по разным причинам не взяли в 10 класс. Как сообщает ТАСС, школы самостоятельно

почему бы и нет, хотя бы раз за лето сходить в кино, посмотреть какой-нибудь интересный сюжет. Неважно вообще, что там показывают на экранах. Даже просто, вы знаете, просто пальцем в небо вот так вот тыкнуть, вот сюда пойдем, вот посмотрим этот мультфильм, например, или вот эту красивую вот эту барышню, которая на фоне мотоцикла стоит и что-то там будет показывать нам на экране. Главное, чтобы зажигалось солнце внутри, а для этого и любой кинофильм хороший.

0: ощущающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русская медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональных.

Можно выдохнуть и посмотреть вокруг. Возможно, есть кому теперь вам подарить этой нежности, этой любовь. Тем более сейчас вот самое такое время, 20:42, время московское, вечер. Красивая луна на небе. Я думаю, что... Тем более, группа «Моя Мишель» в эфире «Русского радио». Я думаю, повод для того, чтобы полюбить и кого-то, и подарить свою любовь кому-то, есть уже прямо сейчас.

то почти 100 партийцев не имеют ни дохода, ни имущества, ни счетов в банках. В партии это объяснили большевистской традицией. Сейчас решение ЦИК о регистрации дожидаются партии «Яблоко», «Родина», партия «Прямой демократии» и «Зеленый». Российские банки увеличат выплаты кэшбэка клиентам в рамках программ лояльности. Совокупная сумма превысит 270 миллиардов рублей, что на треть больше показателя первого полугодия, подсчитали в ВТБ. При этом меняется сам подход. Вместо универсальных бонусов банки делают

тогда остается приложить все усилия для того, чтобы этот нереальный образ превратился в реальный, в настоящую твою собственную жизнь, которая тебя каждый день окружает. Ну и, с другой стороны, не превращалось все это в быт. Поэтому периодически что-то новое нужно привносить, в том числе и в отношения. Пусть это будет новая музыка в эфире Русского радио. Я всегда намекаю только на это. Ну а в целом, да. Те эмоции, которые нас с вами здесь окружают, они совершенно разные. Пусть они периодически меняются. Опять же, от песни к песне. Никита и Мария Зайцева готовится появиться уже здесь совсем скоро. Андрей Губин

Вот кажется, что совершенно неподъемная задача взять и найти все абсолютно слова о любви, чтобы больше ничего после этого не осталось. Но кажется, что Никита и Мария Зайцева, ну, хотя бы частично с этой задачей справились только что в эфире Русского радио. Вот найти слова такие, чтобы подрастающему поколению было абсолютно понятно то, что ты хочешь до них донести. Вот эта задача, мне кажется, абсолютно невыполнимая. Но, тем не менее, Денис Клявер попытался в своей песне воплотить это все. Называется она «Когда ты станешь большим». Может, послушать еще раз.

0: на образование. ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2020.

Просто двигайтесь вперед, и все у вас обязательно будет в жизни хорошо. А мечтать не вредно, мечтать полезно, тем более эти наши мысли, они тянут нас потихоньку-потихоньку вперед для того, чтобы реализовать все какие-то свои планы в дальнейшем и не сидеть просто на месте. Двигаемся под музыку русского радио вместе со Стасом Пьехой. Поехали! Поехали!

0: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания «Артлайф». 6+.
1: Русское радио представляет.

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Сенаторы США согласовали законопроект о новых санкциях против России. По нему ограничения коснутся высшего политического и военного руководства, госкомпаний,

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Весь мир пишет сообщения в стол заказов русского радио. И прямо сейчас это можно сделать, зайдя в официальный аккаунт наш в Одноклассниках. Пишите там. Там есть пост для стола заказов. Ну и вот, собственно, под ним все и оставляйте. Просьба передать привет в Оренбург Тимуру Захидовичу Сосновскому, лучшему тренеру по карате. Хороших снов ему. И всем хулиганам, наверное, да, тоже пожелаем того же самого. От Елены это сообщение прилетело к нам сюда. Пусть все боятся. Ну и уважают. Это самое главное. Дальше сыну Никите. Хорошего настроения, прекрасного вечера. Он сейчас в гостях у бабушки, с дедушкой далеко от нас. Все тебя очень любим, ждем, скучаем. Мама Катя.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сообщение про вас и от вас же читаю. Вы оставляете все в официальных аккаунтах русского радио. Можно зайти в ВКонтакте, в Одноклассники, в Макси. И там, и там, и там есть пост для стола заказов.

вот еще немного о тех, кто ищет любви и спасения. И вообще для них любовь — это большой праздник. Это Марина написала нам сообщение. Зятю Даниле Плотникову, который женился на дочери Арине, свадьба была 26 июня 26-го года. Сейчас он уехал на службу, хочу

Без любви сложно представить жизнь их, без хобби, опять же, любимого, без любимой работы, хотя кто-то, возможно, и без всего этого прекрасненько себя чувствует, и не надо больше ничего. Спокойнее одному, и сердце, опять же, не болит, и никто не говорит «еще люблю», но тебя не касается это. И так понятно.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Продолжаем наш эфир. Ночной, где-то уже и утренний, так что вам, у кого солнце за окном уже светит, доброе утро. Ну и давайте все, вне зависимости от времени суток, в стол заказов русского радио. Написать можно в Одноклассниках и ВКонтакте. И не забывайте про номер для сообщений 8-916-003-105-7. Пишите прямо сейчас во все мессенджеры русского радио. Жду.

у людей сегодня история праздничная. Они прямо сейчас свою любимую мамочку будут поздравлять. Дорогое русское радио, поздравьте, пожалуйста, в столе заказов нашу маму Ольгу с днем рождения. Сегодня у нее праздник, сейчас она на работе, но мы знаем, что она вас слушает. Мама, мы желаем.

хочу передать ему привет от жены. Это было. Дорогое любимое русское радио, привет любимой девушке Виктории Федоровне, сестре Леночке Толкачевой, племяннице Насте, дорогим родителям папочки и мамочки, спасибо большое. Из Забайкальского края написал Олег Олегович Толкачев на 8-916-003-105,7. Вы тоже можете.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Плывем дальше за горизонт на русском радио в столе заказов. Веслами работаю в лодке я, Крылов Илья, ну а вы со мной.

Илья, доброй ночи. Москва, любимое русское радио. Оренбург не спит. Сегодня свой день рождения отмечают мои друзья Андрей Колмаков и Юлия Шатилова. Счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности. Пусть все задуманное у них сбудется. С наилучшими пожеланиями, Алексей Власов, Степная Пальмира. Также привет улетает всем, кто мчит по трассе, не меняя русскорадийной волны. Это таксисты. Тестомесам и врачам тоже большой привет от Алексея. Вам, Илья, бодрящего кофе. Отлично.

Ох, сейчас как повезет тем, кто написал 100 заказов на Русское радио. Ну, ребята, читаю ваше послание, принимайте. Настя из Москвы передает большой привет хорошей компании, которая едет на Kia Ceed в Тверь. Денису, Саше, тете Тане, поставьте хорошую песню, сделаем. От Кирилла из Москвы большой привет родным из столицы и из Барнаула. Всему Русскому радио тоже привет. Доброй ночи, самое крутое, любимое Русское радио. Большой привет любимым и близким: Сергею, Светлане, Татьяне, Анатолию, Ростов-на-Дону, станица Багаевская. А мы жарили шашлычок. Было классно, настроение отличное.

0: привет, пожалуйста, магазину «Корзинка» из села Дивного. Девчонки, вы лучшие. И Сергею Посаду. Сережа, большой привет от мамы Любы. Люблю тебя сильно. Приятных дорог, знакомств и возвращения домой. Жду, мой сын.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.